Хата не сва клепета. Зазвони уж рано, мить се всиги в шепета. Стоп, шут, уж топиш ради ниш, не жливиш. Стоп, шут, уж топиш.